Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном. Ты крути, крути гуся, реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения денег.

0: реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.

0: Центр.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Эмили, недоступна.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: никаких ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: В воскресенье во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди. Исключение Гродно и Брест, там до плюс 20 пасмурно. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 22. В столице плюс 20 и тоже осадки. Уютных выходных тебе.
1: По материалам ресурса Погода.бай.
2: Центр.

Новинки эфира на центре. Jeniks и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+. I'm the

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Стив Аоки, Илай Оукс и Саша выпустили совместный трек «Gravity». Три артиста из разных направлений танцевальной музыки объединились в треке «Gravity», вышедшем на лейбле D-Mac в год его 30-летия. Стив Аоки, Илай Оукс и Саша сделали композицию, которая сочетает мелодичную трансовую атмосферу и энергичный фестивальный бит. Вокал Саши становится эмоциональным центром трека, а продакшн Илай Оукс задает глубину и настроение. Релиз звучит одинаково убедительно как на больших сценах, так и в наушниках. Саша уже известна по коллаборациям с Армин Ван Бьюрен, а Илай Оукс – один из самых быстрорастущих продюсеров в Европе.

Центр FM. Новий трек.

0: воскресенье во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди. Исключение Гродно и Брест, там до плюс 20 пасмурно. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 22. В столице плюс 20 и тоже осадки. Уютных выходных тебе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Выходные встречай и проводи весело и правильно, естественно, с нашим Центром ФМ ТОП-20, который летит тебе очередной музыкальный привет именно от Центра ФМ. И, конечно, как всегда, добро пожаловать в нашу обновленную радио-двадцаточку Центр ФМ ТОП-20. Это чарт лучшей, несомненно, твоей любимой музыки, которую ты же и выбираешь. В нем встречаемся трижды в неделю, в пятницу в 5 вечера, в прямом эфире. Ну и, конечно же, повторяемся по субботам, по воскресеньям. Делаем максимум приятного для себя, подводим музыкальные итоги и, конечно, выбираем любимый хит-хит недели в ближайшие 2 часа. Этим и займемся. Я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как распределились места в параде звезд на этой неделе. И, как и обычно, напомню, на расстановку сил в радио двадцатке влияешь только ты, голосуя за любимые треки авторов на сайте centrfm.by. Как всегда, я тебя благодарю за активность. Заглядывай в любое удобное для тебя время, действуй, голосуй, лайкай музыку. Меня зовут Глеб Глебов. Как всегда, хорошего настроения тебе и самого приятного прослушивания Центр ФМ ТОП-20. Начнем, пожалуй.
0: Центр ФМ ТОП-20.
1: Начнем с потерь. Они у нас сегодня случились. Они досчитались одного хита. Lose My Mind он называется. Это ветеран чарта. Еще буквально вот до этой минуты в нем располагался Дон Диабло, вернее, Дон Толивер, Доджа Кэт. Lose My Mind он так и называется. Но отныне будем слушать его с удовольствием. Я очень на это надеюсь. В рамках Центра ФМ, но не в рамках радио двадцатки лучших любимых. Зато чарт пополнился свежим хитом. Каким именно? Расскажу чуть позже.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: Ну а пока давай открывать нашу двадцатку. Открывает ее на этой неделе Джонас Блю. Кстати, совсем недавно артист дал очень откровенное интервью изданию Billboard. Он раскритиковал текущее ужасающее состояние искусственного интеллекта в музыкальной индустрии и объяснил, почему решил отказаться от штамповки поп-хитов. Артист официально объявил о радикальном перезапуске своей карьеры, объяснил, почему он решил полностью разорвать связи с мейджор-лейблами, прекратить штамповать коммерческие поп-треки и почему современное использование искусственного интеллекта в индустрии вызывает у него только ужас. Джонас признался, что последние годы существования в жестких рамках крупных музыкальных корпораций привели его к глубокому творческому кризису. По его словам, индустрия превратилась в бездушную машину по производству контента. Постоянная погоня за стримами, строгие дедлайны лейблов и требования создавать исключительно коммерчески успешные поп-радиохиты задушили в нем художника. В итоге он принял решение не продлевать контракты с крупными игроками и ушел на культовый независимый хаус-лейбл Defected Records. На этот шаг он пошел ради возвращения к своим корням, чистой клубной культуре и андеграундному хаус-звучанию. Одной из самых резонансных тем того же интервью стала жесткая критика генеративного и искусственного интеллекта. Джонас Блю не стал сглаживать углы и назвал текущую ситуацию в индустрии ужасающей. Диджей убежден, что ИИ-инструменты, которые сейчас массово внедряются мейджерами для генерации текстов, мелодий и даже целых треков, лишают музыку души и превращают ее в суррогат. Алгоритмы ориентируются не на уже существующие паттерны, создавая вторичный продукт. Джонас считает, что это убивает саму суть музыкального новаторства и стирает индивидуальность артистов. Вместо того, чтобы поддаться цифровым трендам автоматизации, Джонас Блю выбрал прям противоположный путь. Его новый сингл «Girl» и последующий материал создаются без использования ИИ с акцентом на аналоговые синтезаторы, живые инструменты, атмосферу французского хауса начала 2000-х. Я просто хочу снова делать музыку, которая заставляет людей двигаться и чувствовать себя живыми, а не просто служить фоном для алгоритмов, резюмировал артист. Вот такие новости, такие интересности от Jonas Blue. В нашем же чарт сегодня звучит его Age of Desire. У него минус 2 пункта и 20-я строчка в итоге. Стало быть, и главная заявка на вылет из парада звезд. Голосуй, поддерживая Age of Desire, если считаешь, что он достоин еще подержаться, еще позвучать в Центр FM ТОП-20.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20 место.

0: Only You в продолжении гениальной истории под названием Love Tonight. Это все шоу с горячий музыкальный привет из Австралии от этих артистов, от этого диджей-дуэта, конечно, прекрасного диджей-дуэта и мега-талантливого. 19-я строчка сегодня у Only You. А, к слову, минус 2 пункта у шоу. Ну и, собственно, да. Еще один претендент на то, чтобы покинуть Центр FM ТОП-20. Желаешь сохранить шоу в рамках радио 20-ки? Поддержи лайком на Центр FM Бай. Тут все просто. Ну а мы готовимся встретить 18-ю позицию списка. И вот тут наша обновочка. Встречаем! Satisfy! Так он называется. Келвин Харрис, Джази. Выступит у нас совсем скоро. Дождись, послушай. Ну а там и обсудим.
1: ТОП-20. 18-е место. Новинка чарта.

0: слушаешь Центр ФМ ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, вот это наша обновочка. Новинка недели. Кевин Харрис и Джази представили свой трек «Satisfy». Этим летом Харрис снова уверенно закрепляет за собой статус одного из главных поставщиков танцевальных хитов. Это просто очевидно. Новый сингл звезды активно поддерживают мировые радиостанции и клубные площадки. А критики отмечают, что диджей определенно возвращается к своему фирменному солнечному хаос-звучанию. Голос Джази идеально вписался в эту атмосферу. Легко, эмоционально, очень по-летнему. Ну, правда же. Сам Кевин Харрис недавно намекнул, что сейчас работает над целой серией новых танцевальных релизов, ориентированных именно на фестивальный сезон 2026. Так что вполне возможно, что Satisfy — это только лишь начало большущей волны новых хитов. Вот как-то так. Итак, Кевин Харрис, Джази и Satisfy. От них берет свой старт на этой неделе с 18-й позиции. Ну а номер 17 сегодня — это No Broke Boys. У них плюс 2 пункта, а именно Disco Lions и Tinashe. Они радуются, мы радуемся за них. 17-я позиция. No Broke Boys. Слушаем.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сессии.

0: полной громкости.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 16 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Абсолютно верно, сейчас ты слушаешь Центр FM ТОП 20, ну а раньше на протяжении целой недели составляешь его, голосуя на сайте centrfm.by за свои любимые хиты. Только что был Джеймс Хайп. В этом месяце, кстати, он заметно изменил звучание своих сетов на Ибице и в Майами. Диджей начал тестировать собственные техно-хаус-ремиксы на абсолютную классику транса нулевых. Фанаты танцевальной музыки уже называют этот эксперимент одним из самых ярких гибридов сезона. Джеймс соединяет энергетику современного тек-хаус с ностальгией по золотой эпохе транса. Особенно много обсуждений вызвал его живой мэшап, в котором сочетаются Silence от Delirium и Till I Come от ATB. Я уже как-то рассказывал об этом. Музыкальные критики отмечают, что Хайп перестал ограничивать себя рамками классического хаус-звучания и создал уникальный формат клубного перформанса. Как это звучит вживую, всегда можно заценить в интернете. Ну а мы возвращаемся к нашему чарту, где хит Behavior на Джеймс Хайп сегодня удостоен 16-й позиции. И это очень неплохо.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Совершенно верно, ты слушаешь Центр FM ТОП 20, и тебе за это большое спасибо. А еще больше спасибо за то, что составляешь его все там же на Центр FM BY. Давай-ка дальше двигаться, но прежде чем перебираться к очередному ТОП 5, давай будем вспоминать позиции с 20 по 16.
0: Номер 20.
1: Это Jonas Blue, его Age of Desire. На этой неделе он открыл наш список лучших. Хорошо это или плохо, решает каждый для себя сам, но трек всерьез рискует покинуть радиодвадцатку.
0: Номер 19.
1: Это австралийцы Шоу с их Only You. Сегодня это номер 19 списка Центр FM ТОП 20.
0: Номер 18.
1: Келвин Харрис и Джази. Наши новички, ну, не новички чарта, конечно, а хит их точно новичок. Satisfy он называется. Это свежее попадание, это новинка чарта. На этой неделе свой старт берет Satisfy с 18-й строчки и очень рассчитывает на твою поддержку уже в ближайшем обозримом.
0: Номер 17.
1: Позиция номер 17 у No Broke Boys от Disco Lines.
0: Номер 16.
1: И, наконец, Behavior. Это суперхит теряет на этой неделе две строчки. В итоге его автор, вернее, автор ремикса на легендарный Джеймс Хайп удостоен только 16-го номера списка.
0: Претенденты.
1: Ну и, конечно же, время претендента в чарт Центр FM ТОП 20. Не будем забывать о тех самых героях, которые не в списке участников, но желают в него залететь, желают пополнить радиодвадцаточку. Один из таких — это проект под названием «Проспа». И прекраснейший хит «Dreams» он называется. Одно название говорит за себя. Сейчас зацениваем, принимаем решение. Оно будет положительным, утвердительным. Я даже не сомневаюсь в этом. Ну и дальше приглашаю тебя на сайт centrfm.by для того, чтобы поддержать эту красоту.
0: Центр FM ТОП 20.

0: Это была 15-я строчка нашей звездной радио двадцатки лучших любимых. Тот самый «Don't give up», «Не отступать и не сдаваться», да, Брайан Адамс когда-то произнес эту строчку, прекрасную строчку. Чик Кейн спродюсировал музыку, ну а Silk в настоящее время обновил эту классику, подарил ее нам под новым соусом, не иначе как. Плюс один пункт сегодня у «Don't give up» и 15-я позиция. Действительно, сдаваться они даже не думают. Дальше же с нами команда Offenbach. Французский дуэт продолжает активно готовиться к осеннему туру по Европе и уже подогревает интерес поклонников новыми анонсами. Недавно музыканты рассказали, что работают над расширением своего концертного шоу. В программе обещают больше живого вокала, визуальных эффектов и новых версий уже известных хитов. Offenbach хотят сделать выступление максимально живым, чтобы публика не просто слушала музыку, а ощущала себя частью большого танцевального праздника. Ну а кроме этого, дуэт намекнул, что в ближайшие месяцы поклонников ждет еще несколько новых релизов. Так что Miles Away вполне может стать только началом нового этапа для Offenbach, что было бы очень даже здорово. Сегодня в двадцатке лучших трек располагается на 14-й строчке. У него минус 3 позиции.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Enjoy This Island, тот самый легендарный, покоривший нас когда-то и, собственно, продолжающий делать это и сегодня уже в обновлении Дона Диабло и проекта Monochrome. Enjoy This Island сегодня плюс две позиции, и в итоге чертова дюжина. 13-я строчка чарта лучших любимых центров МТОП-20 достается именно этому суперхиту. Следующими же выступят у нас артисты из Swedish House Mafia. Да, совсем недавно трио снова напомнило о себе громким выступлением на одном из крупнейших фестивалей, и поклонники обсуждают не только масштаб шоу, но и возможное возвращение группы к более активному релизному графику. В соцсетях Swedish House Mafia намекнули, что работают над новым материалом, а их последние концертные сеты все чаще включают свежие, еще совершенно не выпущенные и неизвестные треки. Музыкальные СМИ уже пишут, что команда готовит следующий этап своей карьеры, в котором будет больше новой музыки и больших фестивальных выступлений. Так что следить за Swedish House Mafia в ближайшие месяцы точно стоит, особенно поклонникам группы Oh Wait So Long же. В этой музыкальной красоте сегодня плюс одна позиция и 12-й номер нашей двадцатки.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сет.

0: 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: Ух, мощно и красиво только что было у нас в эфире. Дэвид Гетта, Тедди Свимстоунс, да, именно они сегодня закрывают нашу первую десятку лучших. Кстати, Дэвид Гетта этим летом снова подтверждает статус одного из самых востребованных артистов мировой танцевальной сцены. Совершенно недавно он представил обновленную концепцию своего легендарного шоу «F Me I'm Famous» на Ибице, полностью переработав визуальную часть и сценографию специально для сезона 2026. Кроме того, Гетта активно тестирует новую музыку прямо на многотысячной публике. По слухам, в его ближайших планах еще несколько громких коллабораций, которые могут стать главными фестивальными хитами этого года. А почему бы и нет? Так что артист явно не собирается сбавлять обороты в нашем чарте. Его «Ганг-ганг-ганг» сегодня располагается на 11 месте, что очень даже и неплохо.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Мы же с тобой в эти минуты добрались и до самой горячей части нашего чарта. Впереди топ-10 лучших хитов недели, где борьба за лидерство настанет еще напряженней, несомненно. Сейчас давай-ка будем вспоминать расстановку сил в чарте с 15-й строчки по 11-ю. Это важно, это интересно. Номер.

0: номер 12.
1: Это мои любимчики, Swedish House Mafia. Wait so long от них. 12 номер.
0: Номер 11.
1: И, наконец, номер 11 списка лучших. Дэвид Гетта, Тедди Свим, Stones and I. Вот такая вот звездная команда, звездное трио и трек «Ган-ган-ган». 11-я позиция списка.
0: Претенденты.
1: Конечно же, не будем забывать о претендентах Центр FM ТОП-20, тех самых потенциальных участников чарта, которые благодаря тебе могут стать реальными. Axwell, как раз-таки один из главных действующих лиц Swedish House Mafia с хитом Whatever Tells You On, со свежим треком, стремится пополнить ряды нашего списка лучших. И прямо сейчас тебе на оценку его суперхит. Свежий. Слушаем.
0: Центр FM ТОП-20.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: В воскресенье во всех городах вещания Центр FM пройдут дожди. Исключение Гродно и Брест, там до плюс 20 пасмурно. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 22. В столице плюс 20 и тоже осадки. Уютных выходных тебе.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Как и всегда, традиционно, после недолгого перерыва я снова приглашаю тебя в Центр FM ТОП-20, наш чарт лучших и любимых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире, а еще и в субботу-воскресенье повторяемся. Мы подводим музыкальные итоги, выбираем любимый хит, хит недели, ну и до вершины нашего хит-парада звезд остается совсем немного. Впереди десятка лучших треков, которые именно сейчас борются за звание главного хита недели, так что устраивайся поудобнее, делай погромче, продолжай получать удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов, ну а нам пора встретить десятую строчку списка.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И здесь все просто. Номер 10 — это Иманбек. Судя по всему, казахстанский продюсер окончательно перестал бояться музыкальных экспериментов, и сегодня его все чаще можно увидеть в совместных проектах с артистами из совершенно разных уголков мира, от Европы до Латинской Америки. И сам же музыкант недавно признался, что давно перестал думать категориями жанров. Гораздо интереснее, по его словам, искать неожиданное сочетание звучаний и культур. Именно поэтому практически каждая новая работа Иманбека и отличается от предыдущей. Он легко смешивает электронную музыку, поп-музыку, латинские ритмы и клубную энергетику, благодаря чему его треки одинаково уверенно чувствуют себя и в мировых чартах, и на крупнейших фестивалях. Ну, по крайней мере, это отмечают очень многие, критики в том числе. Ну, а сегодня в нашем списке один из самых красивых его релизов последних месяцев — Not You, Not You, Not You. У него минус две строчки и в итоге номер 10.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Десятое место.

0: Стильно и очень модно. Это Тиесто. Очевидно, что этот легендарный супер-диджей вновь переживает настоящее творческое перерождение. После нескольких лет экспериментов с поп-звучанием музыкант все чаще возвращается к тому самому эмоциональному саунду, благодаря которому когда-то он стал одним из главных диджеев планеты. Сам Тиесто признается, что сегодня электронная музыка переживает очень интересный период. По его мнению, слушателям вновь хочется красивых мелодий, мощных эмоций и музыки, которая остается в памяти надолго. Именно поэтому он все чаще использует атмосферные синтезаторы, длинные музыкальные развития и фирменную энергетику, которую его поклонники полюбили еще много-много лет назад. Ну и суть по тому, как стремительно поднимается вверх его «Don't Lose Your Head», этот выбор артиста оказался абсолютно верным на этой неделе. В списке лучших и любимых у хита плюс 3 позиции и 9 номер. Мы же настраиваемся встретить 8-ю строчку. Номер 8 на этой неделе — это господин Fatboy Slim и, конечно, команда Rolling Stones, их Satisfaction Skank. Плюс 1 пункт и 8-я позиция. Лови через минуту.
1: ТОП 20. Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Восьмое место.

0: Дайте.
1: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
2: Британец Фэтбой Слим. Он вновь напоминает всему миру, почему его считают одним из главных новаторов электронной сцены. Казалось бы, легендарную Satisfaction группы Rolling Stones за десятилетия переиграли просто сотни раз. Но Норман Кук, это настоящее имя Фэтбой Слим, сумел сделать то, что удается далеко не каждому. Вдохнуть в классику совершенно новую жизнь. Сам музыкант не раз говорил, что хорошие песни не имеют срока давности. Главное посмотреть на них под другим углом. Именно так появился Satisfaction Skunk. Дерзкий, энергичный, очень фестивальный взгляд на одну из самых известных рок-композиций в истории. Сегодня этот необычный эксперимент снова двигается вверх в нашем чарте. У него в списке номер 8. Это очень здорово. Ну а седьмая позиция — это проект D.O.D. Этого британца в настоящее время называют одним из самых ярких представителей новой волны танцевальной музыки. Любопытно и то, что, несмотря на растущую популярность, сам музыкант по-прежнему работает практически так же, как и в самом начале своего пути и в самом начале своей карьеры. Он признается, что лучшие идеи приходит не в дорогих студиях, а дома, поздно вечером, когда появляется возможность спокойно экспериментировать со звуком. Многие мелодии, которые позже становятся хитами, сначала рождаются буквально из нескольких аккордов, записанных на телефон. По словам D.O.D., главное не пытаться угадать следующий тренд, а просто создавать красивую музыку, которая вызывает эмоции. И кажется, именно эта искренность помогает его трекам снова и снова находить своего слушателя. Сегодня у Confession немного теряет этот хит позиции в Центр FM ТОП-20. У него минус 2 пункта, но, согласись, звучит он все так же здорово. D.O.D. Confession, минус 2 позиции и 7-я строчка Центр FM ТОП-20.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые

18.00. Центр FM. Живи на полной громкости. Это Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Шестое место.

0: Вот есть артисты, которые постоянно гонятся за трендами, а есть те, кто сами становится трендом. Я сейчас о Бобби Синкларе. Это французский маэстро хаус-музыки, как раз явно тому пример. Любопытно, что совсем недавно в одном из интервью Боба спросили, почему его музыка уже больше 20 лет ассоциируется с летом, морем и хорошим настроением. Ответ оказался очень простым. Синклар признался, что он никогда не пишет музыку специально для чартов. По его словам, каждый новый трек должен прежде всего вызывать улыбку у него самого. Если во время работы над ним появляется ощущение отпуска, солнца и свободы, значит, песня обязательно найдет своего слушателя. И, кажется, эта формула работает просто безотказно. Несмотря на то, что сегодня I Can't Wait немного потерял в чарте, у него минус 3 позиции, трек по-прежнему остается одним из самых ярких релизов этого сезона. В нашем списке у него 6-й номер. Мы продолжаем. Центр FM ТОП-20.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: И позади у нас еще одна пятерка хитов недели. Впереди же самое интересное. Совсем скоро узнаем, кто сегодня оказался в тройке лидеров. Но пока давай еще раз вспомним, кто же разместился в радиодвадцатке с 10-й строчки по 6-ю.
1: Номер 10.
0: Not you, not you, not you. Даже не знаю, кому это адресовано, это неизвестно, но адресовал это все дело Иман Бек, Софья Райс и Луиза Солнца. Именно это трио артистов. У них 10-й номер.
1: Номер 9.
0: А здесь уже правильная, серьезная, танцевальная. Don't lose your heart. Называется она именно так. Это Тиесто. У него 9-й номер.
1: Номер 8.
0: Номер 8 с твоей легкой руки отправляется хиту Satisfaction Skunk. Это Fatboy Slim и, конечно, легенды Rolling Stones.
1: Номер 7.
0: Музыкальная красота от D.O.D. под названием Confession. Сегодня 7-й номер списка.
1: Номер 6.
0: И, наконец, вот он, Боб Синклар. I Can't Wait. Номер 6 чарта лучших и любимых центров FM ТОП-20 по твоему решению.
1: Претенденты.
0: Ну и давай-ка еще одного претендента послушаем с тобой. Это Кэшмир, это его Ultra Love. Он снова пытается пополнить ряды списка центров FM ТОП-20. И кто знает, может быть, на этой неделе как раз-таки у него все и получится. Только от тебя зависит все, от твоего решения. Если трек нравится, поддержи его лайком. Не поленись, загляни на Центр FM Buy, наш официальный сайт, и проголосуй за Кэшмир.
1: Центр FM ТОП-20.

0: ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Итак, Биби Рекса – одна из тех артистов, которая никогда не боялась быть честной со своими поклонниками. Совсем недавно певицу спросили о том, что за годы ее популярность оказалась самым сложным для нее, и ответ многих удивил. Биби призналась, что самым тяжелым испытанием для нее были вовсе не концерты, гастроли или работа в студии, а постоянное желание соответствовать чужим ожиданиям. Сегодня, по словам звезды, все изменилось. Она больше не пытается понравиться абсолютно каждому, а вместо этого делает ту музыку, которая нравится ей самой. И именно после такого вот внутреннего освобождения, как признается Биби, творчество снова начало приносить ей настоящее удовольствие. Кто знает, быть может, именно поэтому ее новые песни звучат настолько искренне и здорово. Сегодня New Religion немного теряет в чарте лучших центрофэм ТОП-20, но продолжает оставаться в числе самых сильных и стильных хитов нашего списка. О, New Religion номер 4. Но номер 3 достается Хюгелю. Послушаем его совсем скоро. Дождись. Тебе понравится его I'm Moving to the Sun.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Белорусский трек.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение». Это большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

полной громкости. Это Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Третье место.

0: Итак, это наш главный прорыв недели. Французский диджей Хьюглен совершает впечатляющий рывок сразу на 4 позиции вверх. Вообще, сегодняшний успех музыкант сложно назвать случайностью. В принципе, за последние несколько лет он стал одним из главных популяризаторов латинского хауса во всем мире. Его фирменное звучание очень легко узнается, буквально с первых секунд, с первых аккордов. Ну а новые работы регулярно появляются в сетах лучших диджеев планеты. Сам же Хьюглен однажды очень точно сказал: «Я хочу писать музыку, под которую люди вспоминают лучший момент своей жизни». И суть по тому, насколько тепло публика принимает его новые треки, цель уже давно достигнута. Сегодня «I'm moving to the sun» становится бронзовым призером нашего списка лучших и любимых. Это просто прекрасно. Поаплодируем Хьюглену за третью строчку, ну и, конечно, встретим вторую. На этой неделе серебра чарта удостоены Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Их именно «Save Me Tonight». У него минус один.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Дженнифер Лопес. Похоже, что звезда сейчас переживает один из самых интересных этапов своей карьеры. После десятилетий на мировой сцене Джей Ло все чаще признается, что наконец перестала жить в постоянной гонке за идеальным образом. В одном из последних интервью певица очень честно рассказала, что раньше болезненно воспринимала любые неудачи, будь то критика, не самый успешный фильм или очередной громкий заголовок в таблоидах. Сегодня же она смотрит на все совершенно иначе. По словам певицы, опыт научил ее одной простой вещи. Невозможно нравиться абсолютно всем. Гораздо важнее оставаться честной перед собой и продолжать делать то, что действительно любишь по-настоящему. Каждая ошибка делает тебя сильнее. Главное, не переставать двигаться вперед, говорит звезда. Глядя же на то, с какой энергией она продолжает записывать музыку, сниматься в кино, собирать многотысячные залы и площадки, становится ясно. Слова точно не расходятся у нее с делом. Это просто очевидно. На этой неделе Save Me Tonight. Пусть и потерял одну строчку и оказался в чарте лучших на второй позиции, тем не менее, не стал менее любимым нами. Ну, не правда ли? Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта и их Save Me Tonight. Минус один пункт, и сегодня это серебро списка.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Ну, а у нас уже прям по курсу номер один чарта. Несколько минут, и узнаем, кто же сегодня возглавит парад лучших из лучших на этой неделе. А перед этим давай-ка лишь вспомним, кто же сегодня расположился в списке с пятой позиции по вторую.
0: Номер пять.
1: Итак, напомню, номер 5 на этой неделе тот самый Broken Strings. Это Алан Уокер, это Изабелла Мелкман, и это Катрина Райан. Двигаемся дальше.
0: Номер 4.
1: Это уже Биби Рекса, это ее New Religion. Реверсия легендарного от проекта Spaceless. Четвертый номер.
0: Номер три.
1: Французский диджей Хюгель, его «I'm moving to the sun» сегодня становится бронзовым призером чарта, причем у него сразу плюс 4 пункта. Третья позиция.
0: Номер два.
1: Лидер же чарта прошлой недели сегодня у нас только лишь второй. Save Me Tonight. Дуэт Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. У них серебро чарта. Ну, а у кого же золото? Кто номер один? Оставайся. И через несколько минут все обязательно узнаешь.
0: Центр FM ТОП 20. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Это «Центр ФМ ТОП-20». Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты.

0: Начинай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот и финал, вот и кульминация нашего путешествия по миру лучшей музыки. Сегодня номером один на этой неделе мы объявляем артист по имени Алок. Без преувеличения, он один из самых влиятельных электронных музыкантов современности. За последние годы бразильский диджей сумел сделать то, что удается единицам, превратиться из звезды талантливой танцевальной сцены в артиста, который вдохновляет миллионы людей далеко за пределами музыки. Сам Алок не раз говорил, что настоящий успех измеряется вовсе не количеством наград или прослушиваний. Для него гораздо важнее понимать, что его музыка помогает людям хотя бы ненадолго забыть о повседневных проблемах. Может быть, именно поэтому каждый его концерт — это не просто диджей-сет, а настоящее шоу, наполненное светом, эмоциями и невероятной энергией. Это уж точно. Ну а каждый новый хит старается делать таким, чтобы он оставлял после себя не только красивую мелодию, но и ощущение чего-то светлого и настоящего. На этой неделе Dive Into The Ocean совершает уверенный рывок сразу на 3 позиции вверх и становится новым лидером нашего списка лучших, нашего звездного хит-парада. Остается лишь поздравить Алока и Portugal The Man и, несомненно, с заслуженной победой Dive Into The Ocean. Главный хит этой недели. Встречаем его через несколько минут. Перед этим лишь маленькая напоминалочка для тебя. Я напомню, что чарт лучших и любимых Центр ФМ ТОП-20. Твоему вниманию здесь, в эфире Центр ФМ каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире, ну а также по субботам и по воскресеньям мы слушаемся для того, чтобы сделать выходные приятнее, ярче, веселее, в конце концов, и музыкальнее. Меня зовут Глеб Глебов. Как обычно, я тебе желаю хороших, ярких и нескучных выходных. Ну и, конечно, предлагаю прямо сейчас встретить и порадоваться Dive Into The Ocean. Приятного прослушивания. Алок и Portugal The Man. Это и есть номер один списка на этой неделе.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: новый трек. Погода на центр FM.
1: В воскресенье во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди. Исключение Гродно и Брест, там до плюс 20 пасмурно. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 22. В столице плюс 20 и тоже осадки. Уютных выходных тебе.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
5: Белорусский трек.

12 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

0: Новости.
1: В вузах Беларуси стартует основной этап вступительной кампании. Прием документов на бюджет продлится до 17 июля, на платное – до 1 августа. Зачисление на бюджет завершится 27 июля, а платников – 3 августа. Всего 46 вузов готовы принять около 49 тысяч абитуриентов. Из них на бюджет – 33 тысячи, на платное – 16 тысяч. Белпочта вводит плату за выдачу крупных сумм по международным переводам. Теперь за выплату и перерасчет денег придется доплачивать 0,5%, если сумма превысит 2000 рублей в месяц. Новшество не затронет социально значимые неторговые платежи. Чтобы забрать такой перевод без комиссии, получателю нужно показать оригинал или заверенную копию документа, подтверждающего назначение денег. Сам перечень таких выплат утвержден соглашением стран СНГ. В него традиционно входят алименты, пенсии, госпособия, выплаты по возмещению вреда здоровью и судебные компенсации. В Первомайском районе продолжается борьба с автохламом. Всего в текущем году под пресс ушло 22 автомобиля. Все они имели признаки бесхозяйственности, разбитые стекла, спущенные шины или серьезное повреждение кузова. Владельцы, несмотря на предписание, не приняли мер по сохранению своего автомобиля, поэтому машины были эвакуированы на специализированную стоянку и в дальнейшем утилизированы. А Белорусский Красный Крест для помощи нуждающихся принимает вещи. Передать можно чистую и целую одежду, а постельное белье, пледы, подушки, одеяло, а также средства гигиены. Не принимаются грязные изношенные вещи и нижнее белье. Вся одежда должна быть в хорошем состоянии и пригодная для дальнейшего использования. Новости компании. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И в завершении ГАИ напомнила о правилах использования знака аварийной остановки. Его необходимо выставлять при ДТП, вынужденной остановке, в запрещенном месте или при плохой видимости. По правилам дорожного движения знак должен находиться на расстоянии не менее 15 метров в населенном пункте и не менее 40 метров за его пределами. Также он используется для обозначения буксируемого автомобиля с неработающей аварийкой. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение. Лето. Большой городской рейв у Дворца спорта». 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и жизнь.

0: Максимальной громкости.
1: 16+.
0: Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Тимми Трампет выпустил мелодичный трек «Roses». Австралийский продюсер и трубач Тимми Трампет представил новый сингл «Roses» на лейбле Spinnin' Records. Вместе с ним над треком работали продюсер из Майами Брэд Изи и вокалист Ричард Джадж. Композиция заметно отличается от привычного энергичного звучания Трампет. Это более теплая и эмоциональная клубная работа. Это продолжение линии, которую Трампет наметил в недавних релизах «All My Life» и «Not a Place». Сотрудничество с Брэд Изи тоже примечательно. У продюсера насыщенный год, он возглавил рейтинг «Bass House» продюсеров на Beatport и получил поддержку от Fisher, Tiesto и David Guetta. «Roses» показывает более широкий диапазон обоих артистов. Слушаем.

0: Реклама. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 71-76.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от

0: В воскресенье во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди. Исключение Гродно и Брест, там до плюс 20 пасмурно. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 22. В столице плюс 20 и тоже осадки. Уютных выходных тебе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: @centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специальном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые.

0: с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Алак и Side Piece. Mind Illuminate.

0: Новости.
1: Купалия – один из самых народных праздников, сохраняя наши традиции и основу нашего культурного кода. Об этом накануне заявил Александр Лукашенко со сцены фестиваля «Александрия собирает друзей». Он в 17-й раз прошел на берегу Днепра. С каждым разом на фестиваль переезжает все больше гостей. Для сравнения, 3 года назад встречали около 80 тысяч человек. В этом около 120 тысяч. На берегу Днепра собрались не только мастера и гости из всех уголков Беларуси, но и из-за ее пределов. Минск и Москва ведут переговоры о строительстве 3-го энергоблока белорусской атомной станции. Объект хотят сделать схожим по проекту с 2 первыми. Об этом заявил генеральный директор БелАЭС Сергей Бабович, сообщает Белта. Для обслуживания нового блока на АЭС начнут готовить дополнительный персонал. Сейчас на предприятии в Островце работают около 2750 человек. Решение о возведении 3-го блока приняли в конце прошлого года. Его запуск намечен на 2035-2038 годы. Власти рассчитывают, что новые мощности позволят Беларуси продавать излишки электричества на общем рынке ЕАЭС, который должен заработать с 1 января 2029 года. Это может приносить стране до 300-500 миллионов долларов ежегодного дохода. В Беларуси первый больничный на новой работе считают по особым правилам. Если у работников еще нет достаточного заработка для расчета пособия, за основу берут минимальную зарплату. Сейчас это 858 рублей. Если болели не весь месяц, сумму считают пропорционально дням болезни. Позже могут сравнить расчет от МЗП и от среднедневного заработка. При стаже меньше 10 лет обычно берут 80%, при стаже 10 лет и больше 100%. В Минприроды напомнили, что за нескошенную траву на участке можно получить штраф до 1250 рублей. Требования по высоте травы действуют в стране с 2012 года, а в прошлом году допустимый размер был не более 20 сантиметров. В Минприроды напомнили, что правило касается санитарной безопасности, пожарных рисков и общего внешнего вида территории. Там также обратили внимание, что требования не касаются Минска в полном объеме. Для столицы и парковок города действуют свои нормы. Новости компании. Ювелирная распродажа в Соколов. Только по 31 июля. Приобретайте украшения и наручные часы с выгодой до минус 75%. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. И в завершение Арина Соболенко 14 июля приедет в Минск на открытие теннисных кортов. Площадка появится на территории школы по переулку Козлова, где училась спортсменка. На открытии Соболенко планирует провести мастер-класс и автограф-сессию. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Мартин Гаррикс принял участие в новом альбоме «Мадонны». Мадонна выпустила 17-й студийный альбом «Confessions. Часть 2», в который вошла совместная работа с Мартином Гарриксом «Bizarre». Премьера трека состоялась во время трехдневного выступления Гаррикса в Нью-Йорке. В композиции Мадонна описывает сложные отношения с известным актером, намекая на свой реальный опыт. Трек сочетает энергичный синт-поп и более темные оттенки, создавая определенную глубину. Запоминающийся припев делает его подходящим как для клубов, так и для повседневного прослушивания. Фанаты заметили, что альбомная версия отличается от той, что Гаррикс играет на концертах, поэтому не исключено появление отдельной фестивальной версии.

0: Реклама.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: воскресенье во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди. Исключение Гродно и Брест, там до плюс 20 пасмурно. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 22. В столице плюс 20 и тоже осадки. Уютных выходных тебе.
1: По материалам

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды –

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами.бай.
3: Белорусский трек.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение. Лето. Большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии. Мощный

Подключайтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

0: новости.
1: В Беларуси скорректирована система регулирования цен, которая действовала в стране с конца 2022 года. Одно из главных изменений – это сокращен перечень товаров, которые подлежат регулированию более чем в два раза. Эти товары не повседневного спроса, и из ценового регулирования, в частности, исключены молоко, кефир и сметана в стеклянной таре, смесивые чаи, карамель на палочке, экзотические фрукты. Устанавливается ценовое регулирование на отдельные товары, изготовленные в цехах, принадлежащих торговым организациям. Вводится ограничение не более 10% надбавки. В правительстве подчеркнули, что в случае необоснованного роста цен на товары, которые исключили из перечня, регулирование будет возобновлено. В 2026-2027 учебном году в колледжах Минска учиться по программам среднего специального образования смогут ребята с особенностями психофизического развития. 6 учебных учреждений столицы активно развивают инклюзивное образование. Определены также новые подходы к открытию специальностей. К примеру, в колледже ремесленничества и дизайна ребят будут обучать сразу по двум квалификациям – флорист и рабочий зеленого строительства. Это позволит повысить шансы на трудоустройство. Почти 70 тонн мака и конопли уничтожено за июнь, сообщили в милиции. Напомню, в стране проходит спецпрограмма «МАК», которая продлится по 15 сентября. Она направлена на ликвидацию наркосырья растительного происхождения. За незаконный посев и выращивание запрещенных наркосодержащих растений составлено более 600 административных протоколов. Правоохранители напоминают, что за посевы таких растений на участке грозит штраф до 900 рублей. Ну а если будет доказано, что эти растения специально выращиваются для сбыта, нарушителю грозит тюремный срок от 3 до 15 лет. Новости компании. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физлиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Ну и в завершении Минприроды определила победителей конкурса на лучшее благоустройство водных объектов. В номинации «Лучшее благоустройство и содержание зоны отдыха на водном объекте среди госучреждений» определили 3 победителей. Первое место заняла Мядельская ЖКХ за отличное благоустройство пляжа в городе Мядель Минской области. Второе место получила КУП «Брестская ДЭП» за зону отдыха на улице Краснознаменной вблизи Варшавского шоссе в Бресте. Третье место досталось Зельвинскому РУП ЖКХ за благоустройство зоны отдыха на Зельвинском водохранилище в Гродненской области. Я, Марина Максимович, хорошего дня!

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Белорусский трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

В воскресенье во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди. Исключение Гродно и Брест, там до плюс 20 пасмурно. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 22. В столице плюс 20 и тоже.

0: Центр FM. Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224 0888.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

Новинки эфира на центре. W&W и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Новости.
1: Беларусь отметила накануне Купальскую ночь на берегу Днепра. В эти выходные развернулся фестиваль «Александрия собирает друзей». В празднике приняли участие 1000 человек. Александр Лукашенко также участвовал в фестивале. В этом году главными темами Купалья стали год белорусской женщины, единство народов Беларуси и России, а также традиционные семейные ценности. Кульминацией вечера был салют. В Беларуси начался основной прием документов в вузы на бюджетное обучение. Всего в этом году по всей стране наберут 49 тысяч студентов, из них 33 тысячи будут обучаться на бюджетной основе. Прием документов на бюджет продлится до 17 июля. Зачисление завершится 27 июля. В центральном районе возможно временное изменение качества воды из-за промывки сетей в связи с проведением регламентных мероприятий на сетях водоснабжения в районе улицы Коростояновой, Орловской и Некрасова. Участок водопроводной магистрали сегодня временно перекрывался. В период проведения работ возможно изменение качества воды. После завершения промывки все характеристики водоснабжения будут восстановлены. На трех автодорогах Минской области ГАИ усилила контроль за нарушителями. До завтрашнего дня сотрудники ГАИ проводят рейды на аварийно-опасных участках автодорог М6 Минск-Гродно, Р23 Минск-Микошевичи и Р28 Минск-Молодечно-Нарочь. Под пристальным контролем управления транспортом в нетрезвом состоянии без прав, нарушение правил маневрирования и перевозки пассажиров, а также игнорирование правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами. Новости компании. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 757-Б. Телефон 8029-622-69-66. И в завершении Белавия может изменить маршрут полета на Шри-Ланку. Прямые рейсы из Минска хотят перенаправить из удаленного аэропорта Матала в столицу страны Коломбо. Данное решение позволит сделать данное направление еще более популярным у белорусских туристов, а также упростит перелеты для ланкийских студентов и бизнесменов, которые летают в Беларусь. Напомню, с 25 мая для белорусов начали действовать бесплатные ланкийские визы. Оформить их без уплаты сбора могут как туристы, так и представители бизнеса. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

17 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Funk Tribal выпустил новый сингл и анонсировал дебютный винил. Колумбийский продюсер Funk Tribal представил второй сингл с грядущего EP под названием Life. Релиз Why Are You Taking Me вышел на его собственном лейбле Tribe. В основе трека вокал Дилли Стоун, энергичные мелодии и плотный клубный ритм. Композиция продолжает эмоциональную линию проекта, начатую первой частью трека Reborn. Полный EP выйдет 7 августа, а также будет доступен на виниле. Сам Funk Tribal известен по треку Funky Tribal, который набрал более 100 миллионов стримов. Он выступал на Tomorrowland, Awakenings, EDC в Лас-Вегасе и других крупных фестивалях. Слушай,

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Центр FM.

В воскресенье во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди. Исключение Гродно и Брест, там до плюс 20 пасмурно. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 22. В столице плюс 20 и тоже осадки. Уютных выходных тебе. По материалам.

эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Белорусский трек.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете ни.

0: Новости.
1: В Беларуси выявили более 300 тысяч самовольно занятых участков. Их необходимо либо узаконить, либо устранить нарушения. Помочь в этом должен обновленный закон о земле, который недавно подписал Александр Лукашенко. Узаконить участок нужно до начала 2028 года. Для тех, кто использовал самовольно занятую землю в личном хозяйстве, предусмотрены льготы. Купить такой участок можно по сниженной цене. Также новый закон гарантирует получение земельных участков семьям с детьми и инвалидами и тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, но ранее отказался от этой возможности. Кроме того, участки без аукциона будут выдавать врачам, учителям и агрономам для закрепления кадров в регионах. Решения о предоставлении или изъятии земли теперь будут принимать райисполкомы. Первые больничные на новой работе теперь считают по особым правилам. Если у работника еще нет достаточного заработка для расчета пособия, за основу берут минимальную зарплату, сейчас это 858 рублей. Если болели не весь месяц, сумму считают пропорционально дням болезни. Позже могут сравнить расчет от месячной минимальной заработной платы и от среднего заработка. При стаже меньше 10 лет обычно берут 80%, при стаже 10 лет и более – 100%. В эти выходные спасатели извлекли из водоемов тела двух утонувших мужчин. Первый инцидент произошел в Витебске. Сотрудники МЧС извлекли из воды пенсионера. Второй случай зафиксирован в Брестском районе, где в искусственном водоеме утонул мужчина 92-го года рождения. МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах и напоминает, что купание в необорудованных местах несет серьезную угрозу жизни и здоровью. АГАИ напомнила о правилах использования знака аварийной остановки. Его необходимо выставлять при ДТП, вынужденной остановке в запрещенном месте или при плохой видимости. По правилам дорожного движения знак должен находиться на расстоянии не менее 15 метров в населенном пункте и не менее 40 метров за его пределами. Также он используется для обозначения буксируемого автомобиля с неработающей аварийкой. Новости компании. Вам до 31 года и вы недавно открыли свое дело? Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Ну и в завершение ароматные экскурсии по лавандовой экспозиции предлагают в Ботаническом саду Минска. Здесь представлены редкие сорта узколистной лаванды, которые хорошо адаптировались к белорусскому климату. Посетители также могут послушать лекции о нюансах выращивания лаванды. В Ботаническом саду сейчас наступил и пик цветения белых, пурпурных, бордовых, желтых и кремовых роз. Всего коллекция насчитывает около 300 сортов. Я Марина Максимович. Хорошего дня!

17 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

0: Утро без осадков будет в Витебске. В остальных городах вещания центров М ожидается небольшой дождь и, вероятно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве воздух прогреется от 25 до 27 градусов тепла. В Гродно плюс 27-29. В Витебске от 27 до 30 градусов со знаком плюс. В Минске завтра плюс 26-28. Облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Белорусский.

0: Центр FM.
1: Минск, встречай, историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение». Лето – большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: father know you dance like that?
1: Вы слушаете Центр FM новости.
2: Минск и Москва ведут переговоры о строительстве третьего энергоблока белорусской атомной станции. Объект хотят сделать схожим по проекту с двумя первыми. Об этом заявил генеральный директор БелАЭС Сергей Бабович, сообщает Белта. Для обслуживания нового блока на АЭС начнут готовить дополнительный персонал. Решение о возведении третьего блока приняли в конце прошлого года. Его запуск намечен на 2035-2038 годы. Власти считают, что новые мощности позволят Беларуси продавать излишки электричества на общем рынке ЕАЭС, который должен заработать с января 2029 года. Это может приносить стране до 300-500 миллионов долларов ежегодного дохода. Белпочта вводит плату за выдачу крупных сумм по международным переводам. Теперь за выплату и пересчет денег придется доплачивать 0,5%, если сумма превысит 2000 рублей в месяц. Новшество не затронет социально значимые неторговые платежи. Чтобы забрать такой перевод без комиссии, получателю нужно показать оригинал или заверенную копию документа, подтверждающего назначение денег. Сам перечень таких выплат утвержден соглашением стран СНГ, в него традиционно входят элементы, пенсии, госпособия, выплаты по возмещению вреда здоровью и судебные компенсации. Почти 70 тонн мака и конопли уничтожено за июнь, сообщили в милиции. Напомню, в стране проходит спецпрограмма «МАК», которая продлится по 15 сентября. Она направлена на ликвидацию наркосырья растительного происхождения. За незаконный посев и выращивание запрещенных наркосодержащих растений составлено более 600 административных протоколов. Правоохранители напоминают, что за посевы таких растений на участке грозит штраф до 900 рублей. А если будет доказано, что эти растения специально выращиваются для сбыта, нарушителю грозит тюремный срок от 3 до 15 лет. Новости компании. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело? Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. И в завершении, в Первомайском районе продолжают борьбу с автохламом. Всего в этом году под пресс ушло 22 автомобиля. Все они имели признаки бесхозяйности. Разбитые стекла, спущенные шины или серьезные повреждения кузова. Владельцы, несмотря на предписание, не приняли мер по сохранению своего имущества, поэтому машины были эвакуированы на спецстоянку и в дальнейшем утилизированы. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

0: без осадков будет в Витебске. В остальных городах вещания Центр ФМ ожидается небольшой дождь и, вероятно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве воздух прогреется от 25 до 27 градусов тепла. В Гродно плюс 27-29. В Витебске от 27 до 30 градусов со знаком плюс. В Минске завтра плюс 26-28. Облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: Встречайте первый Conte Outlet в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
2: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
0: Новый трек.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

Алиса, включи Центр FM. Новинки эфира на Центре. Бенни, Бенази и Файдлс. Just Like That.

0: мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: В центре первого.
2: Нынешняя рабочая неделя в графике президента выдалась насыщенной. Центральным событием стал официальный визит в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Главы государств провели переговоры и подписали декларацию об установлении между двумя странами отношений стратегического партнерства. Также на неделе Александр Лукашенко заслушал доклад президента Национального олимпийского комитета, принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, утвердил важные кадровые решения, провел совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. В минувшую субботу президент по традиции приехал на праздник Купалья. Александрия собирает друзей. В числе главных тем фестиваля в этот раз был год белорусской женщины. Подписан ряд важных документов, в том числе утверждены меры по развитию юго-востока Могилевской области и Поозерья до 2030 года. Упрощены условия выдачи авансов при поставках сельхозпродукции для госнужд. Одобрен проект документа, упрощающего получение разрешения на проживание на территории союзного государства. Также на неделе Александр Лукашенко поздравил коллектив департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС с 70-летием со дня образования ведомства. Еще одна значимая юбилейная дата – 85-летие образования Оршанского авиаремонтного завода – также стало поводом для президентского поздравления. Эти и другие темы были в центре внимания президента на прошедшей неделе.
1: В центре первого.
0: Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Белорусский трек.
1: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» — большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

0: Белорусский трек. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.

0: Новый трек. Погода на Центр FM.
1: Завтра без осадков будет в Витебске. В остальных городах вещания Центр ФМ ожидается небольшой дождь и, вероятно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве воздух прогреется от 25 до 27 градусов тепла. В Гродно плюс 27-29. В Витебске от 27 до 30 градусов со знаком плюс. В Минске завтра плюс 26-28. Облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Возможно, гроза.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло. Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
0: Белорусский трек.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

Центр FM. 18 июля радио Центр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» — большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощный

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

Новости, где в центре внимания прекрасная половина человечества. Эскиз рисунка для памятных товаров к году белорусской женщины с цитатой Александра Лукашенко опубликовал телеграм-канал Пол Первого. На рисунке размещена цитата, концепция такова: «Женщина – главная. Как она скажет, так и должно быть». Продажи товаров с этим рисунком стартовали в минувший вторник. Напомню, этот год в стране объявлен годом белорусской женщины. В Беларуси прошла одна из самых трогательных акций «Белая Русь с любовью к детям». Активисты общественного объединения совместно с представителями городских администраций и почетными гостями посетили родильные дома и поздравили женщин, которые стали мамами в День независимости. В этот день в стране родились 116 малышей. Абсолютным рекордсменом по числу новорожденных стала столица – 37 детей. Власти отмечают, что делают все возможное для создания комфортных условий для семей с детьми, возводится жилье, открываются детские сады, школы. Эта работа будет продолжена. На прошедшей неделе делегация Белорусского союза женщин встретилась с представителями Китая, где обсуждали развитие женского предпринимательства и поддержку семей. Белорусская сторона пригласила китайский комитет ШОС на международный форум женщин-предпринимателей, который планируется провести осенью. Белорусский союз женщин видит большой потенциал в реализации совместных проектов с Китаем по поддержке женщин-предпринимателей, развитию наставничества, обмену лучшими практиками в сфере экономики, образования и общественной деятельности. Минский тракторный завод и Министерство сельского хозяйства и продовольствия в год белорусской женщины реализуют проект «За рулем будущего. Женский взгляд». На заводе создали новый 500-сильный агрогигант «Белорус». На предприятии отмечают, что это не только достижение, но и подтверждение инженерных компетенций. Одно из преимуществ современного гиганта – оператор может работать одной рукой. Это делает машину удобной и для женщин. В полевых условиях уникальный супермощный 500-сильный трактор в Минском районе уже протестировала тракторист-машинист ОАО «Агроматоль» Татьяна Супрун. Это были женские новости.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые

0: Белорусский трек. Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар классик 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.

компиляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Новий трек. Погода на центр FM.
1: Завтра без осадков будет в Витебске. В остальных городах вещания Центр ФМ ожидается небольшой дождь и, вероятно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве воздух прогреется от 25 до 27 градусов тепла. В Гродно плюс 27-29. В Витебске от 27 до 30 градусов со знаком плюс. В Минске завтра плюс 26-28. Облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Белорусский трек.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сет.

0: Новый трек.
1: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сет.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Центр FM. Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.

0: Осадков будет в Витебске, в остальных городах вещания центров ФМ ожидается небольшой дождь и, вероятно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве воздух прогреется от 25 до 27 градусов тепла, в Гродно плюс 27-29, в Витебске от 27 до 30 градусов со знаком плюс. В Минске завтра плюс 26-28, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение». Лето – большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение. Лето. Большой городской рейв у Дворца спорта». 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сет.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: которых неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: На этом все. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вы отлично провели этот час. До встречи через 2 недели в новом выпуске «Менталити» на Центре. С вами был Антон Бай. Пока.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном. Ты крути, крути гуся, реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: Далее. Эйлок. Контроверсия. На центре.
1: Категория 16+.
2: Controversia Radio Show.
0: Эйлок.
2: In the mix.
0: Диджей номер 3 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Бразилия. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль Brazilian Bass привнес бразильское звучание на мировую клубную сцену. Дважды номинирован на Грэмми. Диджей номер 1 Латинской Америки. Слушайте радиошоу Эйлока. Контроверсия. Спешалитетом на танцевальном радио Беларуси. Центр КФМ по воскресеньям в 22:00.
2: Alok. Controversia Radio Show. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

0: Além dos лançamentos mais recentes,
1: вы слушаете танцевальное радио Беларуси и радиошоу «Контроверсия» с Алла. В следующий час я подготовил для вас самые классные новинки электронной музыки, а также свежие релизы с моего лейбла «Контроверсия».

0: Вы слушаете «Эйлак. Контроверсия» на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ».
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Мы завершаем еще один эпизод контраверсии на Центр FM. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вам зашел последний микс. И возвращайтесь к нам на следующей неделе, чтобы снова провести час с лучшей электронной музыкой. Скоро услышимся здесь, на Центр FM, снова. Вы слушали «Эйлак. Контраверсия» на Центре.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

Вы на Центр FM, танцевальное радио Беларуси, и это группа «Терапия» с «Above and Beyond». А начинаем сегодняшнее шоу с одного из лучших артистов лейбла «Unjunity» — Даски и Ромарин с треком «Next Life». Надеюсь, у вас хороший вечер. Добро пожаловать на группу «Терапия» с «Above and Beyond». Я Пава, и у меня для вас два насыщенных часа. Новая музыка от Ezekiel Arias, Mad Fax, ремикс «Above and Beyond», которым мы вас дразнили еще с эпизода номер 600. Это также шоу месяца, где я открою ID-бокс и дам вам предварительный просмотр двух треков, которые выйдут на лейбле в ближайшие пару недель. Позже к нам присоединится замечательная Айшиба, у которой только что вышел новый альбом Human с гостевым миксом. Давайте сразу вернемся к треку, который Ронский Спид ставил еще в своем недавнем гостевом миксе на Group Therapy. Это Дэвид Броудерс, Shearwater, на Центр FM в группе.

0: Только что звучал трек от Грам «You Make Me Feel» на Центр FM Group Therapy с Above and Beyond. А теперь время для записи недели на этой неделе.
1: Group Therapy with Above and Beyond. Record of the Week. Record of the Week.
0: Запись недели на этой неделе особенная. Это ремикс Тим Грин на трек «Homecoming» с нашего альбома. Впервые он прозвучал как открывающий трек в разогревочном сете «Above and Beyond» на Group Therapy 600 в Мехико, а затем всплывал в трек-листах еще несколько месяцев. И, наконец, он вышел. Вместе с ремиксом LTJ Bookie в стиле Drum & Bass и мелодичным хаус-ремиксом от Enamor. Зацените. Запись недели, ремикс Тим Грин на трек «Homecoming». Check out this.

0: Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушаете Центр FM, и это Group Therapy с Above and Beyond. Категория 16+.

0: Это были два ID на этот месяц в групп терапии на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Кто бы это мог быть? Напишите свои догадки нам в соцсети.
1: Push the button.

0: которых неразрывно связано с риском получения рака.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

рекомендации с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев.

0: Мы в группе Therapy с Above and Beyond на Центр FM. В прошлую пятницу мы спросили вас, какой трек заслуживает второго шанса сегодня вечером. И наше сообщество сплотилось и поддержало загадочных Аланти с их треком «Бразил». Это один из двух треков, которые они представили на нашем новом сборнике «Anjuna Beats. Часть 17». Итак, вот он, Аланти с треком «Бразил».
1: You clearly want more. So here we go with AB&T and Brazil.

0: Это был наш флешбэк на этой неделе. Взгляд в прошлое. Love is not enough с участием прекрасной Зои Джонстон. Это был клубный микс от Above and Beyond, выпущенный еще в июле 2020 года. Перед ним наш трек Major Drop. А теперь довольно крупный гостевой микс в групп Therapy с Above and Beyond на Центр FM.
1: Group Therapy with Above and Beyond.
2: Реклама.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Наш сегодняшний гость – невероятно талантливый композитор, продюсер и диджей Ай Шиба. В прошлый раз, когда она была за этими пультами, мы отмечали ее потрясающий ремикс на трек Above and Beyond Almost Home. На этот раз она возвращается с чем-то более личным. Ее замечательный дебютный альбом Human только что вышел. Он создавался постепенно, как и полагается, лучшим альбомом и исследует темы любви, горя, разбитого сердца и идентичности на английском, португальском, арабском языках. Честный, очень глубокий, и мы рады видеть ее здесь, за пультом. Итак, на следующие полчаса в Group Therapy с Above and Beyond на Центр FM наш гость Ай Шиба.
1: Here's this week's guest mixer, Ай Шиба.

0: Какой крутой микс от Айшиба. Огромное спасибо ей за это. Обязательно послушайте ее новый альбом Human на выходных. Там каждый найдет что-то для себя. Ну а это Group Therapy с Above and Beyond на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. На этом все для сегодняшнего эпизода. Спасибо всем, кто был со мной сегодня вечером. Если вам нужно еще немного групповой терапии, вы можете найти огромный архив предыдущих выпусков на вашем любимом стриминговом сервисе. Трек-лист на centerfm.by появится спустя несколько дней. Гостевой микс на следующей неделе представит победитель сегодняшней записи недели Тим Грин. А до тех пор с вами был я, Паава. Прощаюсь. Пока.
1: Реклама.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее радиошоу Spinning Sessions на центре.
1: Категория 16+.
2: The world's biggest DJs. That's right. Let's go! This is Spinning Sessions.
0: Спиннинг Сэшнс – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep Tropic House до электро и прогрессива. Плюс гостевые миксы от величайших звезд современной сцены с специалитетом на танцевальном радио. Радио Беларуси, Центр FM.

0: Вы слушаете Spinning Sessions на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: she goes. That is Eusta, and that is going to do it for this edition of Spinning Sessions. Thank you so much for tuning in, and make sure that you follow us at Spinning Records.
1: Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records, только на Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.